не дома оценка, культурного максимума лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему реализм и

0: на старе слово, после ковету номер два, имеющему к тому же голос. И возможность в колесе кровавать, предоставляя слово товарищу Двойкину.
1: Товарищ!

Возлюбим же прекрасное, красивое, изящное. Возлюбим эстетичное, мелодичное, гармоничное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое,

0: должна быть и известной, такой обычной, популярной, обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Кавказский копия, рок-лезгинка, простой должна быть и известной, такой обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей, и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Кавказский копия, рок-лезгинка, простой должна быть и известной, такой обычной, популярной, и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Только настоящий. Слово имеет товарищ по тройке.
0: Добрый вечер, товарищ

должны быть как классики. У нас все должно быть как у классиков. Да. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Наш человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, квартеты, секс-теты, сюиты, сюитыки, сонатки мои, развеселые партетики, контактки мои. Эх, глинка, калинка, малинка моя, развеселая сонетка, уитка моя. Эх, глинка, мартинка, чешинка моя, разгреновая поэмка, сюитка.

И вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотри сюда, смотри туда.

везде. Бдительность, бдительность всегда во всем. Не давать любой попытке поникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, их будем мы сажать.

Еще раз. Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил. Смотри.